0: نمیدانیم و اینها یک به هم پیوسته هستند.
1: ما ربط رو ایجاد نکردیم، اسرائیل این ربط رو ایجاد کرده که در زمان جنگ با ما با حزب الله هم وارد جنگ شد و حملات به لبنان رو تشدید کرد.
2: Zelenski îl acuză pe Putin că pur și simplu nu-și dorește ca războiul să se încheie după ce liderul de la Kremlin i-a transmis că nu vede rostul unei întâlniri în patru ochi, așa cum i-a cerut președintele ucrainean într-o scrisoare deschisă. Vizibil iritat de mesajul redactat în scrisoarea de peste 1800 de cuvinte, Putin i-a adus mai multe lui Zelenski. Vârsta nu este mai importantă decât capacitatea de a-ți face treaba. Este reacția liderului de la Kremlin după ce cel de la Kiev i-a sugerat că ar fi timpul să se retragă.
3: Первое, он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное это не возраст, главное дееспособность и работоспособность. Говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение.
4: На жаль, российская сторона знов обирает войну. Все почули сегодняшнюю відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше.
2: Nuntă de poveste pentru Dua Lipa și actorul Callum Turner, care au dat startul la 3 zile și 3 nopți de petrecere în Sicilia.